Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант.